0: Ricardo.
1: Christmas Yambo, Varga.
0: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
0: Buon Natale.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
3: Весовый шпион.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.

0: Кореда.
1: Christmas Diamo, Varga.
2: Joyeux Noël.
3: Hello, Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
6: Весёлых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.